осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы

Наше радио. С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше. С порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням. С 7 до 11. Подъемники. На нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик. А дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
7: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Казани 500-54-20.
7: Наше радио. Так звучит наше.

Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наша радио.

0: Наша реклама.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
3: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
6: Наша радио.
7: Делали прошлым летом, и я забыла. И звонки ни к чему, скажу больше, лучше не надо.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

сердце.

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция.
4: В дилерском центре «Квазар» Казань от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Звоните 7-843-203-93-56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
0: Наше радио сделано в России.

0: первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп.
1: Трэп-биты, бум-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой
0: и предельной искренностью.
2: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь.
3: Меня больно,
0: Альбом открытия, альбом исповедь.
1: Самый смелый творческий вызов легенды русского рока.
0: Рэп для мамы на наши.ру и на всех цифровых платформах страны.
1: 18+. Наше радио.

0: Круглосуточно.ру.
1: Самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка. Наше радио всегда с тобой, всегда рядом. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: на правах рекламы.
1: Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockman. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockman. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockman. Только до 28 июля. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockman.ru.
0: Спонсор трансляции АО Stockman.
2: Наше радио.

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Ресторан «Максимилианс» и наше радио представляют 2 июля. Группа «Крематорий».
3: Солнце в синих небесах.
2: Билеты без комиссии на maximilians.ru. 18+. Обилетон. ОГРН 112-169-004-85-78. Город Казань. Улица Хадид-Акташ. Дом 1. Помещение 1.3.
4: Этим летом город Болгар. Новый рок-фестиваль Поволжье под открытым небом. Хранители. Чиж и компания. Мельница. Нейромонах Феофан. 8 часов живой музыки. Хранители. 27 июня. Татарстан. Болгар.
5: Возрастное ограничение 6+.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
8: Наше радио.
9: Так звучит наше радио.

0: внимание.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Универсальная ярмарка для всей семьи. Одежда и обувь, фермерские продукты и гастрономия. И многое другое. Огромный ассортимент на одной площадке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
3: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
4: Наше радио. Музыка поколений.

и верой долг. Ты шел по дороге и просто немного продрог. Но если поверить, откроются двери и станет дышать хорошо.

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: правах рекламы.
1: Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockman. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockman. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор, качественные басы, яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockman. Только до 28 июля. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockman.ru. Спонсор трансляции АО Stockman.
2: Наше радио.

0: наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция.
4: В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Звоните 7 843 203 93 56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
5: Наша реклама.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
7: Где участок выбрать?
8: Какой фундамент?
7: Какой кирпич?
8: Сколько это вообще стоит?
9: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
10: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
11: Записывай. Запоминай.
12: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
13: Наше радио. Сделано.

0: Наша реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Универсальная ярмарка для всей семьи. Одежда и обувь, фермерские продукты и гастрономия. И многое другое. Огромный ассортимент на одной площадке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
0: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наше радио. Сделано в России.

0: Специальные выходные на нашем радио. К выходу книги Александра Кушнира «Кинооблучение». Виктор Цой, группа «Кино» и музыкальный андеграунд 80-х. Время, в котором рождались песни, ставшие частью нашей жизни.
1: У Виктора были рисунки, которые он особенно не афишировал, вспоминал Пиня. У него дома хранилась картонная папка с натюрмортами, сделанными в школе. Кроме того, у себя в комнате Цой аккуратно изрисовал все обои. Это был сюрреалистический коллаж из узнаваемых героев художественных произведений и вампиров из фантастических фильмов. Среди этих набросков выделялись рисунки Шерлока Холмса и самого себя. Причем автопортрет был нарисован в профиль, в виде индейца. Тогда все мальчишки любили героические фильмы с актером Гойко Митичем, и Виктор изобразил себя с длинными волосами прямо по центру стены. Позднее его родители довольно безрассудно заклеили это панно новыми обоями.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: лицом срок 200 билет и получение на озон.ру 16+.
1: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам. Доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.
2: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель.

0: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
1: Самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка. Наше радио всегда с тобой, всегда рядом. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

какой ты нафиг танкист?

0: наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Ресторан «Максимилианс» и наше радио представляют 2 июля. Группа «Крематорий».
3: Солнце в синих небесах.
2: Билеты без комиссии на maximilians.ru. 18+. Обилетон. ОГРН 112-169-004-85-78. Город Казань. Улица Хадид-Акташ. Дом 1. Помещение 1.3.
4: Этим летом город Болгар. Новый рок-фестиваль Поволжье под открытым небом. Хранители. Чиж и компания. Мельница. Нейромонах Феофан. 8 часов живой музыки. Хранители. 27 июня. Татарстан. Болгар.
5: Возрастное ограничение 6+.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
8: Наше.
9: Наше.
8: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. 187 украинских дронов уничтожили средства противовоздушной обороны над российскими территориями минувшей ночью. Беспилотную опасность объявляли в 12 регионах. Также БПЛА сбивали над акваториями Черного и Азовского морей, передает Минобороны. В Брянской области в результате атаки погиб местный житель, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. Также была ранена женщина, ее доставили в больницу. Еще два человека пострадали из-за беспилотников в Белгородской области, сообщили в оперативном штабе региона. Раненым оказана медицинская помощь. Землетрясение произошло у восточного побережья Камчатки. По данным Единой геофизической службы Российской академии наук, активность началась около 6 утра по Москве. С этого времени зафиксировали 4 толчка, их магнитуда составила 5,7. Накануне в регионе произошло не менее 15 серий толчков с магнитудой до 6,3. Землетрясение ощущалось в нескольких районах Петропавловска-Камчатского с силой до 4 баллов. Также МЧС предупреждала об угрозе цунами, но затем ее отменили. В России стартовала приемная кампания в университетах, техникумах и колледжах. В этом году абитуриентам доступно более 620 тысяч бюджетных мест по программам высшего образования и около 880 тысяч в учреждениях среднеспециального. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. Для целевого приема на предстоящий учебный год университетам выделено более 83 тысяч мест. Основные направления – здравоохранение, инженерное дело и педагогические науки. Подать заявление и документы выпускники могут тремя способами – через портал госуслуги, лично или почтой. Умер снявший сериал «Друзья» режиссер Джеймс Бэрроуз. Он ушел из жизни в возрасте 85 лет. Место и причина смерти не раскрываются. Бэрроуз почти полвека успешно занимался ситкомами. Кинематографист снял более 1000 эпизодов комедийных сериалов. Помимо «Друзей», он выступал режиссером таких популярных проектов, как «Теория большого взрыва», «Веселая компания», «Такси» и другие. Бэрроуз получил 11 премий Эмми, а номинирован в общей сложности был 47 раз. Сборная Турции не смогла пробиться в плей-офф чемпионата мира по футболу. Команда уступила Парагваю со счетом 0-1 в матче второго тура. Единственный гол забил Матиас Галарса на второй минуте матча, установив рекорд турнира по этому показателю. В конце первого тайма парагвайцы остались в меньшинстве, но туркам это не помогло. В первом туре турецкая национальная команда также проиграла, уступив Австралии. Подсборная Бразилия одержала первую победу на турнире, обыграв команду Гаити со счетом 3-0. В третьем туре бразильцы встретятся с Шотландией, которая этой ночью проиграла марокканцам. Команде. Успешно провела групповой этап сборная США. Хозяева чемпионата обыграли Австралию, обеспечив себе выход в плей-офф. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в Messenger Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю.

все почувствовать, все попробовать и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра.

0: Наша реклама.
1: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
0: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше радио. Музыка поколений.

0: Специальные выходные на нашем радио. К выходу книги Александра Кушнира «Кинооблучение». Виктор Цой, группа «Кино» и музыкальный андеграунд 80-х. Время, в котором рождались песни, ставшие частью нашей жизни.
1: Несложно догадаться, что для Виктора такое высшее общество не казалось идеальной средой обитания. Он был не слишком общительным юношей и старался не реагировать на школьные клички типа «японец» или «чукча». Его одноклассники не отличались особой политкорректностью и любили обзывать юного художника китайским шпионом. После уроков в гардеробе часто вспыхивали российские драки, и поэтому Витя рос замкнутым и нелюдимым подростком. На детских фотографиях он с обратной стороны рисовал парашютистов, а свое лицо подкрашивал желтым фломастером. Таким образом, Цой реагировал на обидные оскорбления старшеклассников, которые называли его «желтым» или «узкоглазым». В это время Виктор пытался создать альтернативную вселенную, наводнив ее животными, начиная с черепахи и заканчивая ежиком. К примеру, для ежа была отгорожена половина комнаты, чтобы тот мог беспрепятственно передвигаться. Несложно догадаться, что звери интересовали Витю больше, чем его туповатые ровесники.

0: 2006 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Мам, чешется. Что делать?
2: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама АО «Хелиорукс». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

Club. Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockman. Сотни футболок от мировых брендов на футболка-фест в Stockman. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка-фест в Stockman. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockman.ru. Спонсор трансляции АО Stockman. Наше радио.

0: наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером «Амода C5». Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция.
4: В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Звоните 7-843-203-93-56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
5: Наша реклама.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик. А дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
8: Записывай, запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
10: Наша

0: что же, всем привет, друзья. 2 недели вы скучали без нас, а мы без вас. И вот, наконец-то, пятница. В эфире «Чартова дюжина». И сегодня в нашей студии компанию мне составит другой мужчина. Игорь Паньков.
1: Добрый вечер. Александр Бон у нас в отпуске, поэтому сегодня я. И сегодня подведем итоги вашего недельного голосования и послушаем 4 новинки.
0: А еще вместе с Димой Соколом вспомним, что произошло в 1987 году в Подольске. Оценим новинки кино с Дилярой Вагаповой и, конечно, поговорим о прошедшем фестивале «Музыка жизни».
1: Самое время начать наш хит-парад. Поехали!

0: Премьера недели.
1: Первая новинка на этой неделе – песня «Неустанно» группы S-Vox.
2: По словам музыкантов, это песня о дороге к цели. Ну а дорогу, как известно, осилит идущий. Идти команда предлагает под их новый сингл.
1: Историю создания песни рассказывает автор.
3: Песня «Неустанно» была написана 26 марта 2026 года вечером в Москве. Было достаточно прохладно, около нуля. Дул юго-восточный ветер. Строчки «Я никогда не устану, идти не устану, к тебе неустанно любя» были написаны именно в этот день. А на второй день была полностью завершена работа над куплетами. Смысл песни в том, что всю жизнь, несмотря на перипетии, на трудности, человеку нужно искать любовь и свое пристанище.
0: Премьера недели.
2: S-Vox. Неустанно.

0: городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
1: Ресторан «Максимилианс» и наше радио представляют 2 июля. Группа «Крематорий».
2: Солнце в синих небесах.
1: Билеты без комиссии на maximilians.ru. 18+. О, билетон по ГРН 112-169-004-85-78. Город Казань, улица Хадид-Акташ, дом 1, помещение 1.3.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
3: Наше радио. Так бьется сердце.

0: открывает топ-13 «Эпидемия» с песней «Где сходятся миры». 29 недель держится песня в чарте. Музыканты идут на рекорд.
1: Команда продолжает делиться лайв-видео с юбилейного концерта, и теперь в сети можно посмотреть живое исполнение песни «Письмо Ведьмаку». Не просто исполнение, а неожиданный дуэт. Компанию музыкантам «Эпидемии» на сцене составил Петр Елфимов.
0: Найти видео можно в телеграм-канале «Наше подчеркивание ру», как и все остальные актуальные новости наших музыкантов.
2: 13 место.
0: «Эпидемия. Где сходятся миры?»

0: Песнь «Моя» группы Чичерина на первой неделе в чарте оказалась на 12-м месте.
1: Ну а мы хотим напомнить о том, что позиции в нашем хит-параде зависят, конечно, ребята, только от вас. Не забывайте о голосовании на сайте наши.ру в разделе «Чартова дюжина». Ежедневно вы можете отдать 3 голоса за любимые песни.
0: А мы, как обычно, все посчитаем и подведем итоги ровно через неделю. Но пока у нас только самое начало программы, так что мы продолжаем.
2: 12-е место.
1: Чичерина. Песнь «Моя».

0: На 11-й строчке чарта песня «Дети нулевых» группы «Ёрш».
1: Но сегодня вместе с Димой Соколом мы виртуально отправимся не в нулевые, а в 80-е.
0: Артист родом из Подольска, и недавно в своем телеграм-канале он поделился видео из парка имени Талалихина, где в 1987 году прошел знаменитый подольский рок-фестиваль, который позже называли «Советским Вудстоком».
1: Тогда на этой сцене выступали Калинов Мост, Наутилус Помпилиус, ДДТ, Зоопарк, Бригада С и многие другие.
0: А сегодня мы слушаем репортаж Димы Сокола с места событий.
2: Дорогие друзья, был в Советском Союзе такой культовый рок-фестиваль, который назывался «Подольск 87». На нем выступали тогда еще, будучи молодыми, многие звезды и динозавры отечественной рок-сцены. И я прямо сейчас нахожусь на этом месте, в парке Талалихина, где он проводился. Эта сцена до сих пор стоит. Возможно, когда-нибудь здесь снова грянет рок. Ну, а пока просто прикольно, что в нашем городе есть такое место, и Подольск внес небольшую, но все-таки очень важную крупинку в отечественную рок-музыку.
3: 11-е место.
0: Ёрш. Дети нулевых.

0: Премьера недели.
1: Вторая новинка на этой неделе – сингл группы «Горилла Ган» «Насекомые с языком».
2: Трек в нашем эфире представит лидер команды Андрей «Горилла Ган».
1: Расспросили музыканта, о чем же новая песня.
3: Это трек о тех и для тех, кто хотел бы сказать, но по разным личным причинам не может. О тех, кто ограничен своим же внутренним цензором. О тех, кто не может кричать просто потому, что уже не умеет. О чистом творчестве и субъективных рамках, о внутренних барьерах и внешних обстоятельствах. О каждом, кто создавал и сомневался.

0: премьера недели. Гарри Логан. «Насекомые с языком».
1: Наша реклама.
2: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproyekty.rf. Национальные проекты России 0+.
6: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
7: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам. Доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект «БАС». Технологии на высоте. 14+.
8: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
9: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
1: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому. Поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
10: Да.
11: Да, ну что за минуты?
12: Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
1: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
13: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: 12+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
0: На 10-м месте нашего хит-парада сегодня слушаем песню группы Underwood «Человек для любви».
14: У лидеров Underwood в эти выходные намечается профессиональный праздник, между прочим. Правда, с музыкой он никак не связан.
0: День медика отмечается ежегодно в 3-е воскресенье июня. В этом году он выпадает на 21 число.
14: Поздравляем всех причастных с наступающим.
0: Скажи, Ян, ты поздравляешь друзей с каким-нибудь профессиональным праздником? Ну, кроме нас, родичиков, понятно. Коллеги не считаются. Вот есть у тебя друзья, которые ярко и ежегодно отмечают профессиональный праздник и обижаются, когда их не поздравляешь?
14: Нет, у меня таких нет в окружении людей, но мне кажется, надо завести такую традицию. Я чувствую, что я явно пропускаю что-то масштабное.
0: Друг полицейский, ну, начинал он еще милиционером, очень обижается, когда я забываю поздравить его с профессиональным праздником. А у них этих профессиональных праздников, там он за годы службы в милиции и полиции поработал и участковым, и опером, и в разных структурах МВД, и ощущение, что каждый месяц он отмечает праздник.
14: А он поздравляет тебя с днем радио?
0: Да, поздравляет. Но ему удобно один раз в году, а мне нужно раз в 7.
14: Не забыть.
1: 10-е место.
0: Underwood. «Человек для любви».
15: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

Где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

0: Десятое место. Underwood. Человек для любви.
1: Взлом чарта.
0: Сразу на девятое место, друзья, нашего хит-парада поднимается новинка прошлой недели. Песня Хмырова «Вертолет».
2: Поздравляем музыканта с прекрасным результатом.
0: Тем более ворваться в чартовую дюжину был настоящей мечтой артиста. В своих соцсетях Филипп Хмыров выложил очень трогательный пост о том, как он слушал наше радио в детстве и мечтал, что в нашем эфире будут звучать и его треки.
2: Передаем Филиппу привет. И да, теперь «Вертолет» там же, где когда-то впервые зазвучала песня «Я свободен».
1: Девятое место.
0: Хмыров «Вертолет».

0: На 8 место на этой неделе поднимается песня «Необъятная» группы «Жуки». Команда не так часто радует слушателей новыми треками, и долгожданный свежий сингл, судя по результатам голосования, прекрасно зашел поклонникам.
1: Кстати, а не вспомните нам наш прекрасный благотворительный фестиваль «Музыка жизни», который мы провели вместе с Останкинской башней и благотворительным фондом «Дорога жизни» ко дню защиты детей. Огромное количество наших гостей, с которыми мы фотографировались и общались на фестивале, приехали не только из Москвы и ближайшего Подмосковья, но и из отдаленных уголков нашей страны. Из Хабаровска ребята прилетели, из Архангельска ребята были. Я встречал молодую девушку с парнем, которые прилетели с Камчатки посмотреть Москву и посетить наш фестиваль. Урал не обсуждается. Очень много гостей было из Челябинска, из Екатеринбурга, Пермь. Ну и в целом такой получился общероссийский фестиваль.
0: А я унималась с людьми из Владивостока, Твери, Санкт-Петербурга, Тулы. Да, Челябинск, все правильно. Ко мне ребята из Челябинска подходили. И был еще Армавир. И, слушай, еще было несколько городов. Вот сейчас вот так, конечно, навскидку очень сложно всех вас вспомнить и перечислить. Но хочется сказать огромное спасибо за то, что вы проделали это расстояние. Приехали к нам поддержать нас, послушать нашу любимую музыку и классно провести время. Мне кажется, у нас все получилось.
1: Получилось, безусловно. И мы надеемся, что это станет доброй ежегодной традицией. А если вы были на фестивале и не заходили давно в наши социальные сети, то там несколько фотоотчетов от разных наших коллег-фотографов. Можете, возможно, найти себя, но как минимум можно посмотреть, какая классная атмосфера и какой классный праздник у нас получился. И какая классная, пусть и жаркая, погода стояла весь день.
0: Да, это точно.
2: Восьмое место.
1: «Жуки. Необъятная».
3: Черт!

0: Взлом чарта.
1: На 7-м месте сегодня слушаем «Инкогнито» с песней «Не гаси свет».
2: Эта песня стала одной из самых популярных среди поклонников группы. Среди треков «Инкогнито» она занимает первое место на всех стриминговых платформах.
1: Причем сами музыканты изначально на нее не ставили. Стас Шклярский до сих пор не понимает, в чем секрет успеха именно этой песни.
3: Мы не очень понимаем, чем это связано, но люди начинают сразу ее подхватывать, сразу подпевать, как вот мы берем первые аккорды. Это очень приятно, очень удивительно в первую очередь. Нет, да. Чуйки, мне кажется, с этой песней не было ни у кого, только у нашей, наверное, базы гитариста. То есть я, когда мы записали альбом, и он еще пока не вышел, я давал определенным людям выбрать три песни, скажем так, которые им больше всего понравились. Вот. И эта песня была выбрана только нашим бас-гитаристом. Вот. Он один угадал, и я не понимаю, с чем это связано вообще. Не то, чтобы басист угадал, а почему именно эта песня вот, стреляет.
0: Седьмое место.
1: «Инкогнито. Не гаси свет».

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Мечтаете о квартире?

дешевым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар строит. Звоните 207 10 35 207 10 35.

0: Место для дня рождения
1: или теплых семейных встреч.
0: Семейное кафе «Тренди».
1: Вкусно, уютно для всех.
2: Семья всегда будет в «Тренди».
0: «Тренди.рф».
3: Бронь столов 225-44-33.
4: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
5: Где участок выбрать?
6: Какой фундамент? Какой кирпич? Сколько это вообще стоит?
1: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф. Записывай. Запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
1: Наше радио. Проверено временем.

0: Премьера недели.
1: Еще одна премьера на этой неделе – новый совместный трек «Tesla Boy» и Найка Борзова «Ревновать меня».
2: Изначально трек должен был называться «Ревновать тебя». На этапе первых набросков лидер «Tesla Boy» Антон Севидов решил, что голос Найка идеально впишется в композицию. Так и сложился этот дуэт.
3: Песня «Ревновать меня» прежде всего написана о том, как не стоит слишком драматизировать очень серьезные события, и порой надо относиться к ним с какой-то большей иронией и самой иронией. Ну а вообще, помимо всего прочего, эта песня еще и не только о чем, а для чего. И вот она для того, чтобы ваше настроение хотя бы чуть-чуть повысилось.
1: Кстати, это уже не первая совместная работа артистов. Антон Севидов принимал участие в записи знаменитого трека Найка «Одна она». Музыкант исполнил клавишную партию.
0: Премьера недели.
2: «Tesla Boy», Найк Борзов. «Ревновать меня».

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Словакия планирует закупать российский газ даже после введенного Евросоюзом запрета. Словацкая государственная энергетическая компания обсуждает с «Газпром» экспорт поставки газа из России в первых трех кварталах 2027 года. Согласно плану Евросоюза, с начала года будет введен полный запрет российского СПГ, а к следующей осени будет полностью остановлен импорт и российского трубопроводного газа. Однако Словакия в апреле подала в суд Европейского Союза иск против этого решения. Также компания заключила дополнительное соглашение «Газпром Экспорт», изменив условия поставок таким образом, чтобы они отвечали новым европейским требованиям. 2 миллиона сим-карт заблокировали россияне с момента вступления в силу закона о противодействии телефонным мошенникам 1 апреля прошлого года. Об этом сообщил Вячеслав Володин. Также в пакете мер по борьбе с мошенничеством появилась опция проверки количества оформленных на человека сим-карт. По словам председателя Госдумы, за год с небольшим этим сервисом воспользовались 200 миллионов раз. Помимо этого, согласно новой норме, на гражданина страны может быть зарегистрировано не более 20 сим-карт. Минпросвещение России изменит программу обучения в старших классах. Школьники смогут изучать все предметы на базовом уровне. Раньше обязательным было изучение двух предметов на углубленном. При этом за учениками сохранится возможность выбора профиля. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Утвердить проект предполагается в июле. Новый стандарт будет действовать с 1 сентября следующего года. Кроме того, глава ведомства анонсировал утверждение программы изучения арабского языка в российских школах. Она начнет действовать с 1 сентября нового учебного года. Однако не будет обязательной. Снег выпал в Забайкальском крае. Из-за обильных осадков был закрыт участок региональной дороги Балига-Ямаровка, сообщили в региональном Минтрансе. Еще на одном участке дороги проезд затруднен. Специалисты ликвидируют последствия снегопада, очищают дороги от сугробов и убирают поваленные деревья. В ведомстве призвали водителей по возможности отказаться от дальних поездок, чтобы снизить риск ДТП. Кроме того, заморозки и мокрый снег ожидается в некоторых районах соседней с Забайкальем Бурятии. По прогнозам синоптиков, столбики термометра опустятся до минус 3 градусов, объявлено штормовое предупреждение. Российские саблистки завоевали золото в командных соревнованиях на чемпионате Европы по фехтованию. В финале сборная страны одержала победу над командой Франции со счетом 45-39. В составе команды выступили Яна Егорян, Алина Михайлова и Александра Михайлова. Это четвертая медаль на европейском первенстве. Ранее Егорян завоевала серебро в сабле. А рэперисты Владислава Пенюшкина и Антон Бородачев взяли по бронзе. Турнир проходит во французском городе Антони и завершится 21 июня. Россияне выступают в нейтральном статусе. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто, набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: На шестом месте сегодня Физы, Хэттерс и Тритиа. Песня «Прощай».
1: Много прекрасных новостей у наших артистов. Тритиа отыграли большой тур. 2 недели музыканты были в разъездах и активно делились всевозможным гастрольным контентом в социальных сетях.
0: А The Hatters выпустили новый сингл «Цианид» и сняли очень эффектное видео на этот трек во время концерта в Минске. Его, кстати, можно посмотреть в телеграм-канале «Наше_ру».
1: А пока вы подписывайтесь на наш канал, если вдруг еще не успели этого сделать, мы слушаем песню «Прощай».
2: Шестое место.
0: The Hatters, Тритиа. «Прощай».

0: 6 место. The Hatters. Третье. Прощай. На пятой строчке чарта сегодня расположилась песня «Самолетики» группы «Электропартизаны» и Михаила Башакова.
1: И на этот раз мы решили задать Вадиму Курылеву очень сложный вопрос. Что для него сегодня интереснее – сочинять музыку, работать в студии и записывать новые треки, например, или играть концерт?
2: Сначала сочиняешь, потом записываешь, а потом играешь на концертах. Это же части одного процесса. Именно поэтому я и занимаюсь рок-музыкой. Это интересно, потому что многогранно. Никогда бы не хотел только сочинять, только записывать или только выступать на сцене. Но, например, в коммерческой музыке это так и есть. Одни специалисты сидят и только сочиняют, другие профессионалы исполняют это на сцене. А еще есть сессионные работники студии, которые это все качественно записывают. Но, по-моему, это ужасно скучно, заниматься чем-то одним. И это уже никакая не рок-музыка, а музыкальная индустрия, которой я стараюсь не иметь отношения.
0: А вот вопрос, Ян. Какая часть работы нашей тебе нравится больше всего?
1: Я люблю вот эти встречи личные со слушателями.
0: Ой, только хотел сказать. С языка просто сняла. Конечно же, когда ты видишь слушателей, видишь их лица, общаешься с ними, то это самое приятное, потому что работа радиоведущего, понятное дело, за кадром. Ты не видишь аудиторию, к которой обращаешься, не видишь ее реакции, а когда встречаешься, я не рассказываю тебе про какой-то эфир, как давно они тебя слушают, какие жизненные моменты и в горе, и в радости они слушали твое шоу. Вот это очень приятно, конечно же.
1: Да, когда приходят к нам на экскурсии, когда мы с выездными студиями приезжаем в другие города, вот эти вот личные встречи.
0: На фестивалях наших.
1: Фестивали.
0: Или просто на улице. Всегда приятно. И не стесняйтесь, дорогие наши слушатели, если вы нас узнали, подойдите, мы всегда сфотографируемся, дадим автограф, если он будет вам нужен, ну и пообщаемся.
1: Мы вас очень любим, ребята.
3: Пятое место.
0: Электропартизаны Михаил Башаков. Самолетик.

0: Пятое место. Электропартизаны Михаил Бушаков. «Самолетики».
1: Наша реклама.
2: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
3: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
4: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
5: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням.
6: С 7 до 11.
5: Подъемники.
6: На нашем радио.
7: Порвать.

0: шаге от тройки лидеров сегодня группа Мураками с песней «Не знать».
1: В кино сейчас, кстати, идет фильм «Майкл». Музыкальный биографический фильм о Майкле Джексоне, и Диляра Вагапова уже успела посмотреть и оценить новинку.
2: Вчера, кстати, ходили на фильм «Майкл». Я вообще обожаю, вы знаете, смотреть фильмы про великих людей. Интересно смотреть, как они начинали, какие у них были мысли. Конечно, это видение режиссера, но тем не менее рекомендую всем тем, кто еще не видел, просто посмотреть, узнать, может быть, что-то новое открыть для себя, да и порадоваться вот этим ритмом, этому грубу. Я очень любила в детстве Майкла Джексона. Помню, как я делала лунную походку, училась, как переносить вес одной ноги на другую. И один из моих любимых самых клипов, конечно, это «Золотой песок» и «Hot Song». В общем, много, конечно.
0: А ты знаешь, я тоже с семьей ходил, посмотрел, и мне очень понравилось. Ну, сейчас вот отбросим все спорные моменты биографии артиста. Ну, во-первых, я понимаю, что это первая часть из трех, которые выйдут. Там начало, собственно, становления сольной карьеры Майкла Джексона. Но снято очень красиво. Понятное дело, что снимали родственники, поэтому все спорные, шероховатые моменты там, взаимоотношений, допустим, Майкла и его отца, они там показаны, но так, очень в легкой форме. Но все равно это дает ответ на вопрос, почему он стал именно таким. Я сейчас говорю не про великого певца, а тут по-другому и не скажешь, да, про него, про артиста, который, безусловно, является одним из самых популярных артистов на
1: король
0: мировой
1: музыки.
0: Сцене. Да. А вот именно его характер и именно его проблемы в жизни, все это, конечно, связано с детством и взаимоотношением, как многим кажется, я разделяю эту точку зрения, взаимоотношением его и отца.
1: Я еще не видела картину, но обязательно посмотрю.
0: Она очень яркая, красочная, музыкальная.

0: Премьера недели.
1: По старой доброй традиции, прежде чем перейти к объявлению тройки лидеров, представляем вам еще одну новинку этой недели.
2: И сегодня в чарте стартует песня «Я тебя все равно люблю» группы «Магнитная аномалия».
1: Узнали все подробности у лидера команды Антона Вартанова.
3: Песня «Я тебя все равно люблю» уже давно пылится в наших архивных записях, и никак мы не доходили до того, чтобы ее наконец-то нормально записать. И вы удивитесь, но изначально это была медленная песня, но так как у нас медленных песен и так очень много, мы решили, что очередная медленная песня нам не нужна. И поэтому кардинально ее переделали, сделали быстрые зажигательные барабаны, драйвовые гитары, и песня просто преобразилась, ожила. Несмотря на то, что аранжировка получилась максимально простой, я не помню, чтобы мы с Алексеем Хрипачом, нашим барабанщиком, так долго спорили по поводу того, какие должны быть барабаны, какие должны быть гитары, но в итоге нашли компромисс, и получилось то, что вы сейчас все услышите. Надеюсь, вам понравится. Что бы ни случилось, любите друг друга.
0: Премьера недели.
1: «Магнитная аномалия. Я тебя все равно люблю».
3: Ну и что?

0: за чарты на этой неделе досталось треку Дианы Арбениной «The Punisher» – песни из нового альбома артистки «Rap for Mama».
1: Диана Арбенина стала хедлайнером нашего фестиваля «Музыка жизни», который мы провели 7 июня совместно с Останкинской башней и фондом «Дорога жизни». Диана Сергеевна сыграла в том числе песню из нового альбома, и это звучало очень круто. Дело в том, что мы общались с Дианой Сергеевной после мероприятия. Она только начала репетицию над новым материалом, и сам по себе этот жанр. Многие в комментариях обвиняли ее, что якобы она пела под фонограмму, но сам по себе жанр, в котором она сделала новый альбом, рэп, он у всех больших артистов, возьмите Эминема, Канье Веста пресловутого, они все работают с подкладом. То есть сверху своего голоса они читают текст, а иногда просто дублируют его. И это, ну, законы жанра, в которых сейчас экспериментирует Диана Сергеевна. Мы для всех слушателей нашего радио подготовили сюрприз, о котором расскажем на следующей неделе. Но вот так, приоткрывая небольшую завесу тайны, вы услышите Диану Сергеевну в эфире нашего радио с новым альбомом в необычном формате.
2: Третье место.
0: Диана Арбенина, «The Punisher».

0: Третье место. Диана Арбенина. The Punisher.
1: Наша реклама.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
1: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.

0: серебро чарта сегодня отправилось в копилку группы «Нагард». На втором месте у нас песня «Проклятие шута».
1: Музыканты группы продуктивно проводят лето, совмещают приятное с полезным.
0: И отправились на Волгу рыбачить. Но на отдыхе думают о том, как порадовать поклонников.
2: Ребята, всем привет. Мы, короче, с Серегой.
3: Серегой.
2: Бонжур.
3: Да.
2: Поехали на Волгу. Вот. И вместо того, чтобы ходить в такую солнечную погоду, купаться, мы, короче, решили доделать наши треки. Вот. Поэтому ждите скоро новые хиты.
4: Второе место.
1: «Нагард. Проклятие шута».

0: На вершине нашего хит-парада сегодня песня «Можно» группы «Люмен». Это уже четвертое золото, которое команда забрала с этим треком.
1: Эта песня очень нравится слушателям, и наверняка на кого-то из вас, друзья, она тем или иным образом повлияла. Ну, например, вдохновила на какие-то действия.
0: А мы спросили у Тэма Булатова, есть ли произведение искусства, которое повлияло на его мировоззрение. К ответу на наш вопрос артист подошел с точки зрения философии.
2: Да, конечно, такое произведение есть. Я бы даже сказал, что каждое. Извините, я буду сейчас очень душно цепляться к словам, но у меня вся жизнь связана со словами и их смыслом. И вот что значит слово «изменил»? Оно же подразумевает не только какую-то коренную перемену. Не обязательно это про какой-то переворот сознания. Ну, например, мне не нравится вот какой-то музыкальный жанр. Я послушал композицию, созданную в этом жанре, и убедился, что да, не нравится. Есть в этом перемена? Да, конечно. Я лично убедился в том, в чем был уверен, но теперь моя уверенность еще чуть прочнее. Вся жизнь — это движение. Ничего бесследно не происходит, и у всего в жизни есть причины и следствия. А мировоззрение, стало быть, тоже не статично. Оно формируется и изменяется постоянно.
3: Первое место.
1: «Люмен. Можно».

0: Первое место. Люмен. Можно. На сегодня это все. Чартовая дюжина подошла к концу. Теперь дело за вами. Не забывайте о голосовании в течение недели. Ну а Яну мы отправляем в двухнедельный отпуск. Поэтому следующие две чартовые дюжины я проведу с Александром.
1: Вас ждет мужская компания. Ребята, отдохните от меня. Ну а я желаю вам прекрасного лета, ярких эмоций и много хорошей музыки.
0: А мы желаем тебе хорошо отдохнуть и до встречи через две недели. А всем слушателям берегите.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция.
4: В дилерском центре «Квазар» Казань от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Звоните 7-843-203-93-56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
5: Наша реклама.
6: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
7: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Этим летом город Болгар. Новый рок-фестиваль Поволжье под открытым небом. Хранители. Чиж и компания. Мельница. Нейромонах Феофан. 8 часов живой музыки. Хранители. 27 июня. Татарстан. Болгар.
10: Возрастное ограничение 6+.
11: Записывай. Запоминай.
12: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
13: Наше радио.
14: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше. С порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням.
15: С 7 до 11.
14: Подъемники.
15: На нашем радио.

0: Вечер радио представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп. Трэп-биты, бум-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой и предельной искренностью.
1: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь. Меня больно,
0: Альбом открытия, альбом исповедь. Самый смелый творческий вызов легенды русского рока. Рэп для мамы на наши.ру и на всех цифровых платформах страны. 18+. Наше радио сделано в России.

0: Наша реклама.
1: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
0: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Специальные выходные на нашем радио. К выходу книги Александра Кушнира «Кинооблучение». Виктор Цой, группа «Кино» и музыкальный андеграунд 80-х. Время, в котором рождались песни, ставшие частью нашей жизни.
1: Мы с Юфой и Свиньей в пьяных разговорах постоянно рассуждали о том, как бы нам побыстрее свалить из Советского Союза. Рассказывал позднее еще один участник автоматических удовлетворителей Игорь Гудков по кличке Панкер. Мол, приедем в Лондон в группе The Clash и скажем, что мы панки из Ленинграда. И они, конечно, возьмут нас грузчиками, чтобы таскать аппаратуру. И думали мы исключительно о том, как же отсюда съебаться. Мол, надо, наверное, нам через Финляндию попробовать. И любопытно, что в эти молодежные бредни мы все реально верили. После нескольких месяцев сумбурных репетиций вечно пьяные удовлетворители сочинили первые хиты. «Водка», «Идиот», «Атаман», по Невскому шлялись наркомы. В итоге получился натуральный панк-рок с текстами о дерьме и алкоголизме, примитивными мелодиями и, конечно, полным отсутствием инструментальных проигрышей. На бас-гитаре в группе играл худощавый высокий парень азиатской наружности, которого друзья называли Цой. И все вокруг думали, что это тоже кличка. «Как-то раз мы с Цоем направлялись в Купчино к Свинье купаться голыми», вспоминал позднее Женя Юфа Юфит. «Пока шли, он нашел дохлую утку и стал тащить ее за шею. Хотел порадовать Свинью. Она была еще не тухлая, но так, запашок уже шел. Когда мы проходили мимо трамвайного кольца со зданием для диспетчеров, выскочило несколько водителей, которые сказали нам: «Так, все, ребята, идите к нам, вы убили утку, сейчас мы вызовем милицию». Мы с Цоем радостно пошли. Эти начали звонить в милицию, но та отказалась приезжать из-за какой-то дохлой утки. К тому же в здании, куда нас привели, из-за сильного запаха стало ясно, что утка абсолютно не свежая. И когда нас спросили: «А где вы ее взяли?», мы ответили, что убили ее дней 5 назад, и вот все ходим с ней, не знаем, куда девать.

0: как ждала тебя, Вова.
1: Наша реклама.
2: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: Накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
7: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам, доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.
8: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
9: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наша радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик. А дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
0: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Казани 500-54-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. У россиян появилась возможность беспрепятственно расплачиваться картами платежной системы МИР в Иране. Завершен третий этап интеграции местной платежной системы ШИТАП и российского инструмента. Об этом рассказал глава иранского направления платформы БРИКС ХАБ Мухаммад Абид Амири. Он добавил, что до 30 года планируется увеличение двусторонней торговли. По его словам, для развития бизнеса между странами есть высокий потенциал. В последние месяцы из-за проблем с интернетом в Иране была осложнена связь между странами, однако сейчас товарооборот постепенно налаживается, заключил Амири. Китай на 28% нарастил импорт сжиженного природного газа из России за первые 5 месяцев года. Закупки российской нефти республикой увеличились на 20% за этот период. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. С января по май Китай приобрел более 2 700 тонн СПГ. Однако в стоимостном выражении год к году показатель снизился, хоть и незначительно. Также республика закупила почти 49 миллионов тонн нефти из России за отчетный период. В данном случае в стоимостном выражении импорт вырос на 27%. Около 40 видов опасных инфекций было завезено в Россию в 2025 году из других стран, следует из данных Роспотребнадзора. Были зарегистрированы завозы случаев холеры, туберкулеза, малярии, лихорадки, денге, кори и краснухи. Кроме того, зафиксированы попадания в страну из-за границы энтеровирусных и менингококковых инфекций, оспы обезьян, лихорадки чикунгунья и других заболеваний. При этом ведомстве отмечают, что ситуация с особо опасными инфекциями в стране остается стабильной и контролируемой. Проводятся профилактические меры, чтобы не допустить распространения эпидемии. Черную книгу растений планируют опубликовать в этом году российские ученые. В нее войдут образцы, которые представляют угрозу для народного, сельского и лесного хозяйств. Об этом рассказал глава Всероссийского научно-исследовательского института экологии Александр Закандырин. В издание войдет более 500 инвазивных видов, угрожающих экосистеме. Книга будет сформирована совместно с представителями Ботанического сада Российской академии наук. На данный момент уже существует черная книга флоры Средней России с перечнем наиболее агрессивных чужеродных растений, вытесняющих местные виды на данной территории. Пока таковых насчитывается 52, однако список постоянно пополняется. Российский мультфильм получил главный приз 22-го международного фестиваля анимации и комиксов в Китае. Лента мультипликатора Екатерины Куричевой под названием «Когда мы были травой» завоевала награду в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм». Лента стала первой работой из России, удостоенной этой награды. Картина опередила сотни участников из 20 стран. Международный фестиваль анимации и комиксов проходит в городе Хэнчжоу с 2005 года. Это крупнейший анимационный форум Азии. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» приехал в мессенджер Макс на нас просто набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку подписаться.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама. Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
1: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наше. Наше радио.

0: Специальные выходные на нашем радио. К выходу книги Александра Кушнира «Кинооблучение». Виктор Цой, группа «Кино» и музыкальный андеграунд 80-х. Время, в котором рождались песни, ставшие частью нашей жизни.
1: После 8 класса Виктор поступил на оформительское отделение в художественное училище имени Серова. Со слов свиньи, милое пацифистское учреждение. Позднее биографам Цоя удалось отловить несколько студентов, которые запомнили, как в разгар сельскохозяйственных работ 16-летний художник внимательно рассматривал причудливые овощи, покрытые толстым слоем пыли. В глубине Астраханской области Виктор, глядя на выжженную солнцем степь, мимоходом сочинил сюрреалистический текст про алюминиевые огурцы. Мелодии для него пока не существовало, но зато поэзия разрушала образ самурайского Дон Кихота, окруженного друзьями-панками. «Здравствуйте, девочки! Здравствуйте, мальчики! Смотрите на меня в окно и мне кидайте свои пальчики, ведь я сажаю алюминиевые огурцы на брезентовом поле». Спустя много лет Виктор признался, что мечтал в юности поставить спектакль «Алюминиевые огурцы и белое колено», где, со слов артиста, алюминиевые огурцы символизировали светлое начало, а белое колено – темную сторону жизни. Однако ничего из этой затеи не вышло. Может быть, и к лучшему.

0: решать.
1: Наша реклама.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает.

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
2: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наше радио.
1: Фрегат твоей мечты раздавили льды.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция.
4: В дилерском центре «Квазар» Казань от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Звоните 7 843 203 93 56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
5: Наша реклама.

0: регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
2: Наше радио.

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

0: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
1: Где участок выбрать?
2: Какой фундамент?
1: Какой кирпич?
2: Сколько это вообще стоит?
3: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
0: Записывай. Запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше. Наше радио.

но я все свое время провожу рядом с ним. Мне все другие дела надоели. Мне кажется, что это мой дом.

0: Специальные выходные на нашем радио. К выходу книги Александра Кушнира «Кинооблучение». Виктор Цой, группа «Кино» и музыкальный андеграунд 80-х. Время, в котором рождались песни, ставшие частью нашей жизни.
1: С 5 класса Цой-младший начал учиться в двух школах – общеобразовательной и художественной, расположенной на канале Грибоедова. На уроках Виктор любил лепить из пластилина или рисовать портреты андрогинного Дэвида Боуи и психоделического Джимми Хендрикса. Согласно школьному аттестату, единственную пятерку среди дюжины троек выпускник Цой получил тогда по рисованию. Как и многие ровесники, Витя любил слушать The Beatles, пытаясь подбирать эти волшебные мелодии на слух. Делал он это на простенькой гитаре, которую отец подарил ему в 6 классе. Любопытно, что в творчестве ливерпульского квартета Цой выделял именно брутальные композиции Леннона, а вокал Маккартни откровенно недолюбливал, считая его сладким и приторным. Распевая под нос песни The Beatles, школьник грезил будущими концертами, собственной группой и оригинальным репертуаром. «В школе мы сидели за одной партой», – вспоминал его одноклассник и близкий приятель Роман Баринов. «Помню, как на уроках Виктор делился со мной творческими планами. Я мечтаю о том, что вот стоит сцена, а голос в динамиках громко объявляет. Выступает Виктор Цой и группа «Воробушек». Я выхожу на сцену, и мы начинаем мочить тяжеляк. Вот такие разговоры мы тогда с ним вели».

0: наша реклама.
1: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
2: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам, доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово,
4: но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныйпроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
2: Наше радио.

правах рекламы. Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockman. Сотни футболок от мировых брендов на футболка фест в Stockman. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной басы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка фест в Stockman. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockman.ru. Спонсор трансляции АО Stockman. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Ресторан «Максимилианс» и наше радио представляют 2 июля. Группа «Крематорий».
3: Солнце в синих небесах.
2: Билеты без комиссии на maximilians.ru. 18+. Обилетон ОГРН 112-169-004-85-78. Город Казань, улица Хадид Акташ, дом 1, помещение 1.3.
4: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
5: Этим летом город Болгар. Новый рок-фестиваль Поволжье под открытым небом. Хранители. Чиж и компания. Мельница. Нейромонах Феофан. 8 часов живой музыки. Хранители. 27 июня. Татарстан. Болгар.
6: Возрастное ограничение 6+.
7: Записывай. Запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
9: Наше.
10: Наше.
9: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. 250 миллиардов рублей выделили на меры поддержки вынужденным переселенцам Курского приграничья с 2024 года. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн на встрече с жителями Суджанского, Льговского районов и Льгова. Основная доля средств выделялась из федеральной казны, так как общая сумма превышает весь бюджет Курской области, подчеркнул губернатор. Только на ежемесячные выплаты жителям приграничья из федерального бюджета было выделено почти 7,5 миллиардов рублей. Он также добавил, что в целом в регионе реализуется 65 мер поддержки для вынужденных переселенцев. С 1 сентября в России изменится порядок выдачи медицинских справок и заключений. Соответствующий приказ выпустил Минздрав. Будет расширен круг получателей документов, а процедура их оформления в электронном виде упрощена. В нормативную базу введут понятие «близкие родственники». Будет закреплена возможность передачи медицинских документов иным лицам. Также разрешат оформлять медицинские заключения в произвольной форме в случаях, где это не установлено законодательством. Из правил исключено положение, согласно которому для выдачи справки в электронном виде требуется обязательное согласие пациента. В России необходимо готовить не просто технических специалистов, а инженеров-творцов, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. По его словам, требуются изобретатели-новаторы, которые способны к созданию собственной уникальной инновационной продукции. Он призвал к массовому вовлечению студентов, аспирантов и молодых ученых в научно-техническое творчество. Министр считает, что в эту работу должны включаться вузы, научно-исследовательские институты, а также профильные общественные организации. Он также заявил о создании экосистемы изобретательства в России. Она включает программу «Приоритет-2030», пилотный проект по производственной аспирантуре, а также развитие студенческих конструкторских бюро и системную поддержку университетского технологического предпринимательства. Погиб сооснователь игровой студии Ubisoft Клод Геймо. Он разбился при крушении легкомоторного самолета во Франции. Как сообщает газета «Фигаро», он находился за штурвалом. Также на борту судна был летный инструктор. В авиакатастрофе никто не выжил. Ему было 69 лет. В 1986 году он вместе с четырьмя братьями основал Ubisoft. Компания стала одним из крупнейших разработчиков и издателей компьютерных игр в мире. Корпорация выпустила более 1000 видеоигр. В частности, она владеет правами на такие популярные серии, как Assassin's Creed, Far Cry и другие, уточняет сайт Национальной службы новостей. Анна Джейн стала самым издаваемым автором художественной литературы в России за 2025 год. Такие данные привел Минцифры. Общий тираж 79 выпущенных наименований составил свыше 2 миллионов экземпляров. Ранее по книге писательницы «Твое сердце будет разбито» был снят одноименный фильм. Экранизация вышла в российский прокат в марте. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. We'll be right back.

0: Специальные выходные на нашем радио. К выходу книги Александра Кушнира «Кинооблучение». Виктор Цой, группа «Кино» и музыкальный андеграунд 80-х. Время, в котором рождались песни, ставшие частью нашей жизни.
1: Группа «Ракурс» несколько раз выступила на танцах и новогодних вечеринках в стенах ПТУ номер 61. На этих концертах Цой прикрывал лицо новогодней маской, негласно соглашаясь с афоризмом Мольера о том, что настоящее искусство должно быть анонимным. Вскоре они с друзьями-музыкантами стали местными знаменитостями, поскольку пытались исполнять в конце программы собственные песенки. У Витьки всегда было полно знакомых девчонок из школы и из Серовки. Мы с ним часто гуляли и выпивали, вспоминал Сафошкин. У нас вечно не хватало финансов, и тогда Цой звонил им и говорил: «У вас деньги есть? Дайте нам немного на портвейн». Зимой нас отправили выступать в дом отдыха в поселке Молодежное. Там мы устроили пьяный дебош, потому что наш вокалист был немножко не сдержан. В итоге Цой выбил ногой дверь в номер, потому что ключ оказался у Тимофеева, а нам он сказал, что потерял его. Тут же на нас стали оформлять дело, но нам крупно повезло. Так получилось, что администратором дома отдыха оказалась женщина по фамилии Цой. Это был один шанс на миллион. В итоге мы тщательно прибрались в комнате, поставили на место дверь, починили разломанный шкаф, и нас все-таки отпустили. Теперь молодой резчик прилежно ходил на занятия в училище, где научился вырезать из дерева причудливые пепельницы и фигурки Нецке. Все остальное время он тусовался у свиньи, время от времени удивляя панков неожиданными озарениями.

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: рекламы. Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка-фест в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной басы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка-фест в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann.
1: Наше радио.
2: Вокруг похоже, и я тоже, я такой же, как они. Человек прямоходящий, две руки и две ноги. Три кредита, пять друзей, 4000 проблем. Выделяюсь, ну, практически

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция.
4: В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Звоните 7-843-203-93-56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
5: Наша реклама.
6: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207 10 35 207 10 35.

0: Место для дня рождения
1: или теплых семейных встреч.
0: Семейное кафе «Тренди».
1: Вкусно, уютно для всех.
2: Семья всегда будет в «Тренди».
0: «Тренди.рф».
3: Бронь столов 225-44-33.
4: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
7: Наше радио.

0: Наше радио представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп. Трэп-биты, бумбэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой и предельной искренностью.
1: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь. Меня больно,
0: Альбом открытия, альбом исповедь. Самый смелый творческий вызов легенды русского рока. Рэп для мамы на наше.ру и на всех цифровых платформах страны. 18+.

0: Наша реклама.
1: Ресторан «Максимилианс» и наше радио представляют 2 июля. Группа «Крематорий».
2: Солнце в синих небесах.
1: Билеты без комиссии на maximilians.ru. 18+. Обилетон. ОГРН 112-169-004-85-78. Город Казань. Улица Хадид-Акташ. Дом 1. Помещение 1.3.
0: Записывай. Запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.

0: Специальные выходные на нашем радио. К выходу книги Александра Кушнира «Кинооблучение». Виктор Цой, группа «Кино» и музыкальный андеграунд 80-х. Время, в котором рождались песни, ставшие частью нашей жизни.
1: После того, как Цой сблизился с Марьяной, в ансамбле оказалось три полноправных участника. И вскоре это событие дало обратный эффект. Появление в кино директора-имиджмейкера стало смещать акценты в отношениях Цоя и Рыбина. Дело в том, что Марьяна Радованская была на 3 года старше Виктора по паспорту и на миллионы световых лет астрально. Со стороны казалось, что она познала в этой жизни буквально все. К моменту знакомства с Цоем она 2 побывала замужем. Один брак оказался официальным, а второй – гражданский. Весной 82 года девушка вновь собиралась пойти в ЗАГС, на этот раз, вы не поверите, с Игорем Панкером Гудковым. «В процессе записи альбома Цой ухитрился увести у Панкера невесту», – вспоминал Леша Рыбин. «Не из-под венца, но почти. Заявление уже было подано в ЗАГС, но Марьяна, к недоумению Гудкова, стала затягивать процесс. В конце концов, Панкер накрыл Витю и Марьяну с поличным, застав их после квартирного концерта в темной комнате на кровати, целующихся и милующихся. Все случилось так, как и должно было случиться в подобных ситуациях – с дракой Цоя и Гудкова, в которой никто не победил, так как оба были сильно расстроены. Панкер – потерей невесты и друга в лице Виктора, Цой же тем, что обидел друга Панкера и, в общем-то, потерял его».

Но я все свое время провожу рядом с ним. Мне все другие дела надоели. Мне кажется, что это мой дом.

0: Наша реклама.
1: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам, доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможности для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.

0: Костя, ну как? Родителей выбрали?
1: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
2: И накопить на квартиру надо.
3: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
5: Да.
6: Да, ну что, за минуты. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
4: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
7: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
8: 12+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
3: Универсальная ярмарка для всей семьи. Одежда и обувь, фермерские продукты и гастрономия. И многое другое. Огромный ассортимент на одной площадке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
0: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Три мирных жителя пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщил оперативный штаб региона. В поселке Ракитное мужчина получил минно-взрывную травму. Ему оказали медицинскую помощь, он продолжает лечение амбулаторно. В Шебекино беспилотник атаковал автомобиль. Пострадал мужчина, его доставили в больницу, но госпитализация не потребовалась. Также осколочное ранение получил житель поселка Пролетарский при детонации дрона на территории коммерческого объекта. Кроме того, есть пострадавшие в результате беспилотных атак в пригороде Воронеже. По данным главы региона Александра Гусева, из-за падения обломков летательного аппарата пострадала девочка-подросток. Она находится в стационаре, однако ранение не угрожает жизни. Мужчина напал с ножом на посетителей торгового центра в Краснодаре. В результате инцидента погибла женщина, еще 5 человек ранены. Среди пострадавших 4 женщины, в том числе беременная, а также 55-летний охранник. Они были госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Сообщается, что злоумышленник также бросил пиротехнику в помещение, где находится детский развлекательный центр. По данным регионального управления МВД, нападавшего задержал очевидец. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. В Следственном комитете сообщили, что задержанному назначена судебно-психиатрическая экспертиза. С 1 июля биометрия станет дополнительным способом подтверждения личности при совершении сделок с недвижимостью, сообщает РИА Новости. Функция доступна при подаче документов в Росреестр в электронном виде. Под новую норму попадают купли-продажи жилья, продажи домов и земельных участков, дарение и регистрация перехода права собственности. При этом закон не переводит рынок недвижимости полностью в цифровой формат. Также в тарифы Росреестра не вводится отдельная плата за биометрию. Сильные дожди ожидаются на следующей неделе в ряде регионов, рассказали в гидрометцентре. В начале семидневки ливни с грозами пройдут в Москве и Подмосковье. Аналогичная ситуация прогнозируется и в Волгоградской области, где непогода усилится ветром с порывами до 15-20 метров в секунду. С понедельника по среду сильный дождь с грозой и градом пройдет в Татарстане. Также синоптики сообщили об обильных осадках на западе Херсонской области. Там ливни пройдут во вторник. Россия вошла в тройку стран среди государств большой двадцатки с самым низким индексом пикника, следует из данных Росстата. Для расчетов брался базовый набор продуктов для компаний до 3-4 человек. Учитывались минимальные цены на подходящие товары с сайтов местных супермаркетов. Среди стран большой двадцатки самый доступный набор для пикника зафиксировали в Индии. Он обойдется в 13,5 долларов. На втором месте Китай, где минимальные затраты составят более 19 долларов. Россия с показателем более 25 долларов оказалась на третьем месте. Далее расположились Южная Корея, Мексика и Индонезия. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку подписаться.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бамбина, сори.

0: Наша реклама.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
0: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

так много масок и имен. Ее великое ничто следит за мной со всех сторон. Скольжу в

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44. Наше радио.

реки. Я любил тебя одну, а ты другая. Обнуляются друг другу человеки. Все равно ты навсегда.

теперь другое. Ты хочешь, эта жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен, ты мне дорогое. Ну, а я тебе никто.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция.
4: В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Звоните 7-843-203-93-56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
5: Наша реклама.
6: Этим летом город Болгар. Новый рок-фестиваль Поволжье под открытым небом. Хранители. Чиж и компания. Мельница. Нейромонах Феофан. 8 часов живой музыки. Хранители. 27 июня. Татарстан. Болгар.
7: Возрастное ограничение 6+.
8: Записывай. Запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.
10: Наше
9: радио.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Круглосуточно.ру.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

Наше радио. Все, что внутри,

бессмысленный треп, тяжесть веков в пыль разотрет. И представление о смерти и зле все теряет значение в последнюю ночь на земле. В сердце смятение.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наше радио.

забвения тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной.

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция.
4: В дилерском центре «Квазар» Казань от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Звоните 7 843 203 93 56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.

0: Средство регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью. Фонотека на нашем радио.
1: Виктору Цою в ближайшие выходные могло бы исполниться 64 года. И мы обсуждали бы, сошел ли он с ума, любит ли он деньги и государственные награды, тот ли он вообще Цой, что в 80-х, и как изменилась его музыка. Но, увы, Цой стал легендой, и все это теперь не имеет смысла. Только фантазия. Я много лет хожу мимо уличной кавер-группы, играющей песни Цоя. Такие группы я встречал в разных городах России, да и просто обычные музыканты уличные часто включают в репертуар песни кино. Смотрите, этим песням в среднем по 40 лет. Их играют в том числе дети, значительно младше этих песен. Это как если перенестись во времена Цоя, там ведь тоже были уличные музыканты, и что могло быть в их репертуаре с 40-летним стажем, ну, например, в 86-м году? «Утомленное солнце», «Одессит Мишка», все военные песни, «Темная ночь», «Синий платочек», «Пора в путь дорогу», хиты Утесова, «Шар голубой» и так далее. Могло это все звучать в исполнении уличных музыкантов? Вполне, но вроде бы не звучало. А звучит-то все это так себе. И точно не было ни одного исполнителя, составляющего репертуар улицы на 100%. И что-то мне подсказывает, что Цой с улиц не пропадет еще долго. Это и есть легенда. Андрей Куренков, «Наше радио», «Штуцер».
0: Слушайте «Фонотеку», и вы узнаете:
2: можно ли отпускать грехи погулять, что глотают полиглоты и что едят тунеядцы, и какое количество людей с фамилией Лаптев можно считать морем Лаптевых.
0: «Фонотека» на «Нашем радио».
1: Найк Борзов недели две назад выпустил альбом ремиксов, а уже сегодня выходит новый трек «Гостевой». Дуэт с проектом «Тесла Бой» Антона Севидова. «Ревновать меня». Песня про расставание, в котором никто не страдает. Не первая работа Найка и Антона. 1000 лет назад парни вместе сделали альбом «Заноза». Там, например, никак не получался у Найка номер «Одна она», не уходил дальше акапелла. И Антон решил его музыкально в том виде, в котором мы его сейчас любим. Ну и, конечно же, у ребят было совместное гастрольное прошлое. В те далекие времена, когда проект Антона назывался «Неонафт».
3: История про то, какое у Найка крутое чувство юмора. То есть то ли 2002, то ли 2003 год, мы все вместе, то есть и Найк, и вот как раз «Неонафт», значит, мы едем на фестиваль дружбы России с Казахстаном в Новосибирске. На площади, на огромной, там было очень много людей, там что-то 50 или 60 или 70 тысяч. Мы стоим на бэкстейдже, и, значит, солдатики из оцепления подбегают к нам, и я, значит, вижу у одного из них листок, у второго ручка, значит, подбегают к нам. «Можно, пожалуйста, автограф?» И Найк говорит: «Можно». Вот, так спокойно очень. И он так: «Ребята, вы же с Агаты, да?» И Найк говорит: «Да, мы с Агаты». Вот. И он такой: «Блин, ребята, я просто обожаю вашу музыку. Блин, вы просто, я вот все песни ваши наизусть знаю». И Найк говорит: «Ну, отлично, продолжай, продолжай слушать». «Блин, я вообще ваши все песни, ребята, наизусть знаю, слушаю вообще все, спасибо вам огромное». «Продолжай слушать, продолжай». И они отходят. Я думаю, какой крутняк вообще.
1: Интересно, человек этот со временем разобрался, что к чему? Или так и представляет себе Найка и Антона, поющих сказочную тайгу? А представляете, если он при этом ненавидит Найка Борзова и чмырит каких-нибудь своих друзей за это? Итак, «Ревновать меня» – встреча двух ярких музыкальных миров, которые неожиданно сошлись в одной точке, чтобы напомнить. Иногда лучший способ пережить конец истории – просто начать танцевать. А вот на обложке сингла есть еще и третий мир. Вместе с Найком и Антоном на диване сидит актриса и модель Анастасия Красовская. Почему? Ну, почему бы и нет? Во-первых, это просто красиво. Во-вторых, по мнению авторов, именно такой героине подходит новая песня. «Тесла Бой», Найк Борзов, «Ревновать меня».

0: «Дискотека» на нашем радио.
1: Если вам когда-нибудь кто-нибудь скажет, что делал саундтрек для фильма Алексея Балабанова, посылайте его смело на. Все саундтреки к своим фильмам Балабанов делал сам, лично. В своем специфическом жанре не смысловая нагрузка по тексту песни, а все произведение как режиссерская краска. Кадра, героя, сцены – всегда только такой замысел и всегда блестящий. Да, ему можно было помочь с набором музыки, показать того или иного исполнителя, но выбор всегда был только за Алексеем Октябриновичем. Даже если это не стиль рок, Ирина Салтыкова – его осознанный выбор. Стюардесса по имени Жанна – тоже он. В блестящем фильме «Кочегар» есть истерика от Агаты Кристи, завял цветок черного Лукича, но 90% саундтрека и всего фильма – это композиции артиста Дидюли. Попробуйте там найти сцены, где они не звучат. Их крайне мало. Кто мог подсказать режиссеру артиста Дидюлю? Никто. Он сам его где-то услышал, достал кассету и еще до начала съемок утомил всю свою команду тем, что ставил им его треки и рассказывал, как это будет снято и смонтировано. От Дидюли все устали еще до начала работы. А для меня это второе место по крутости саундтрека среди фильмов Балабанова. Даже «Брат 2» ниже. Слушал ли я Дидюлю до этого? Нет. Думал ли я, что Валерий Дидюля когда-нибудь снова вернется в мою музыкальную жизнь? Нет. Но вот сегодня нам прислали новую песню от группы «Сула Фрай». И это дуэт с Дидюлей. Угадайте, кто расскажет нам историю знакомства?
2: Всем привет, с вами группа «Сула Фрай», меня зовут Рома. И сейчас я вам расскажу маленькую предысторию о нашем новом треке. Очень давно, когда я был еще ребенком, мама принесла домой кассету, на которой было написано «Дидюля, дорога в Багдад». Поставив ее в магнитофон, я был настолько очарован завораживающим звучанием нейлоновых струн и этих чудесных мелодий, что вся эта музыка отложилась у меня в голове на всю жизнь. И спустя много лет, когда уже собрался наш коллектив, мы вдруг выяснили, что так или иначе каждый из его участников связан с музыкой Дидюли. К примеру, мама Сулы является поклонницей творчества Дидюли и неоднократно была на его концертах. А наш барабанщик Марат на самом-то деле по образованию классический гитарист. Так вот, он в процессе своего обучения и не только очень-очень много играл произведений самого маэстро. И вот жизнь преподнесла нам весьма интересный подарок. Нам посчастливилось записать совместный трек с самим Дидюлей. Я надеюсь, вам очень понравится плод нашего совместного труда. Это очень тонкая, теплая, лиричная композиция, в которой вокал окутан красивыми, теплыми наигрышами на классической гитаре. Всем приятного прослушивания, друзья, и не забывайте мечтать. Ведь все это когда-нибудь сбудется.
1: Рома, мама, Сула. Встречаем маму Сулы и барабанщика Марата. И странно, что Рома не сказал, что именно от Дидюли пришло предложение о сотрудничестве. Мы с директором артиста посетили недавний концерт ребят в клубе «Бейс». И мне просто понравилось, а директор предложил своему подопечному обратить на ребят внимание. В итоге, чувственная и ритмичная коллаборация, где ощущение невесомости дополняется глубоким смыслом текста. Знакомый каждому внутренний диалог с самим собой о страхах и боли, которые могут тянуть нас ко дну. Всем мамам участников проекта «Сула Фрай» посвящается. «Сула Фрай и Дидюля. Одиночество».

0: Фонотека на нашем радио.
1: Разговор про плейбеки, обещанный в прошлый раз, переносится в следующую программу, потому что я перепутал эфиры выпусков музыкального шоу «Соль легенда» на канале РЕН-ТВ. В эту пятницу в дуэли сойдутся наши Ума Турман и не наши Акмаль. Вот мы и перешли просто к битве жанров. Рок против всех. Хотя Ума Турман движется куда-то в сторону от нас, а Акмаль, по ощущениям, куда-то в сторону нас. Потому что кроме соли, например, видел его несколько недель назад в концертном номере с Дианой Арбениной. И вместе они пели трек «Молодые ветра» группы 7B. Итак, Ума Турман против Акмаля. Ничего такого особенного рассказать не могу. Самый обычный выпуск с очень ленивой Умой Турман. Как будто мимо ехали, заскочили и на ходу, на профессионализме отработали. Акмаль постарался заметно больше, молодец, но дара у него также заметно меньше. Но вы все равно посмотрите, думаю, что вас удивят версии треков Агаты Кристи, смысловых галлюцинаций и ночных снайперов. Ну и Григория Лепса, чего уж там. Драки на этот раз не было, хотя повод был, решилось все мирно, эхо конфликта в итоговом монтаже осталось. В общем, смотрите новую серию шоу «Соль легенда» на канале РЕН-ТВ в пятницу в 22:30 и в архивах на сайте телеканала, если пропустили начало. Один номер по традиции прямо сейчас. Кстати, его чуть не забраковали на этапе отбора треков. Смущала строчка про «Ночью по лесу идет сатана». Просили, можете заменить, ну какой сейчас сатана? На что Вадим Самойлов? На что Вадим Самойлов, и без того взбешенный регулярными изменениями своих песен, восстал и в гневе сказал: «А кто там тогда идет по лесу? Дед Мороз? Нет уж, хватит». И трек отстояли. Получилось вот так. Привет, Агата Кристи, сразу от Антона Севидова, Найка Борзова и шоу «Соль легенда». Ума Турман, «Сказочная тайга».
2: Когда я на почте служил ямщиком, ко мне постучал

0: выглядело как цензура, но нет. Это просто не справилось, бывает, артист молодой, маленький совсем, у нее еще все впереди, на драйв это не повлияло никак. Группа вживую работает отлично. Удачи ребятам, мне очень нравится. После записи артисты мне сказали, что все аранжировки делает Лизин брат. Если это так, то это прям наша Билли Айлиш и Финиас. Надо с братом познакомиться поближе, почему они его не светят, интересно. Застенчивый. Это чувство. Так называется новая песня «Я пророк».
1: Трек «Это чувство» — это очень нежный, легкий, летний трек по мелодии. Но, как всегда, мои текста, конечно же, сложнее. В этой песне я описываю потерю человека. Возникают такие мысли, что да, это было нужно, но мне тяжело. Да, это было обязательно, но я же скучаю. В этой песне я хочу донести, что ответственность за ваши отношения, даже после их потери, никуда не уходит. И что нужно с уважением относиться к выбору, который вы когда-то сделали.
0: Я пророк. Это чувство.

0: Наша музыка. Настоящая музыка. Наше радио.
1: Андрей Куренков, программа «Фонотека». Группа «Романтика провинциальных городов» невероятно тщательно подходит к проработке своих концертных выступлений. Например, из последнего. Постоянные крики зрителей, вызывающих ребят на бис «Еще! Еще! Еще!» настолько залипли в душе ребят, что переросли в специальный бисовый трек. То есть номер для выхода на бис. Хотел бы я знать всегда на концерте, что исполнят артисты на бис. Вроде бы нет. А даже если да, то обычно ты же ждешь какой-то непрозвучавший в основном сете фит. Хотел бы я услышать новый или незнакомый трек на бис? Не знаю. Но я старый. Теперь фанаты романтики точно будут знать, на что напрашиваются.

0: Ироничный номер о ненасытности, нежелании вовремя останавливаться. Танцевальный припев, брейкдаун и финал с элементами рейва, с текстом в духе старого доброго рэп-рока «Кирпичей». Но прежде чем заценить, на что подписали свою аудиторию парни, давайте ближе познакомимся с самой группой. Через музыкальную историю. Андрей Коровкин.
1: Некоторое время мы репетировали в Доме культуры, который назывался «Судостроитель». Уютная небольшая комнатка на верхнем этаже, все хорошо, недорого. Единственный минус – бывало иногда очень жарко и душно, ну как и на многих репетиционных базах в провинции. И вот в конце рабочего дня уже несколько часов мы сидим, мозговой штурм, придумываем песни, спорим, играем, в общем, голова кипит, а еще и душно. Я решил проветриться, открыл двери реп-базы и впал в ступор. Передо мной стоит настоящий козел, смотрит на меня, я на него, и я не понимаю, это галлюцинация или это настоящий козел. Как он сюда попал, на четвертый этаж ДК, там сидит злая, строгая вахтерша, она нас-то с трудом пропускала туда, ну, как-то пропустила козла, я не понимал, что со мной происходит, все, думал, крыша окончательно съехала. Пошел к парням, к музыкантам, говорю, посмотрите, скажите мне, что он там реально есть, не то, что мне это кажется. Парни долго угорали, конечно же, сказали, что нет там никакого козла, тебе все кажется, но потом признались, что козел реально есть. И когда мы пошли домой, мы проходили через ДК, и там было очень много разных животных, ну, походу, была какая-то ярмарка, выставка, или все-таки мы все дружно спятили. Вот так репетиции бывают, доводят до таких состояний.
0: Так, я не понял, а есть в репертуаре группы песня «Козел»? И как можно было не выяснить судьбу того козла с четвертого этажа? Я, кстати, жил какое-то время в пятиэтажке, где у человека на балконе был скотный двор. Это был ужас, ребята. Я не знаю точно, но я уверен, что однажды к человеку зашли с ножами другие жители дома и всего двора и предложили ему выбор. Или звери, или он. В общем, куда-то звери пропали. Романтика провинциальных городов.

0: Дискотека на нашем радио.
1: Недавно попалось на глаза видео, где артистка Рушана исполняет на премии телеканала Муз-ТВ кавер на группу «Кино». Место для шага в кино. В кино. Вперед. Место для шага вперед. Вместе с группой «Кино». Не то чтобы кавер, а некое вступление к оригиналу. Но пусть будет кавер. Все восхитились, а я пихнул ногой, как говорится. Причем я же первый, кто отстаивает право музыканта на какой угодно кавер. Переделывайте, меняйте, творите, как хотите. Но иногда, ребята, иногда. Песня сконструирована настолько тщательно, что, например, ее ритм, размер, пульс, ее нерв – это неотъемлемая, а часто определяющая составляющая. И ее странно игнорировать, потому что это выкидывает от оригинала вообще все. А я все же за авторский след. Но вот странно же будет танцевать под легенду того же Цоя. Или сделать из нее кантри. Или квиновскую «Don't Stop Me Now» переделать в оперную арию. Или в похоронный марш. Вот так и тут. Поверить про желание Рушаны сделать этот самый шаг вперед у меня вообще не получилось. Казалось, что делать этот шаг она не хочет, ей страшно, но ее заставили.

0: быть, это и было скрытое послание. Она не хотела выступать, а ее заставили. Надо пересмотреть и обратить внимание, не сложены ли пальцы Рушаны в какой-нибудь жест. Напомню, что в ближайшие выходные вас ждет специальный уикенд на нашем радио в честь дня рождения Виктора Цоя. Ну а группа «Радар» записала кавер на песню «Гражданской обороны» «Я выдуман напрочь». И это тоже где-то перекликается с тем, что я сказал раньше. Но тут у меня радикального отторжения нет. Просто весело. Трек «Я выдуман напрочь» принадлежит к самому раннему периоду ГО. Это уже не посев, но еще и не совсем гражданская оборона. Записи трека одна ужаснее другой. Вот бы их через нейросеть пропустить, кстати. И где нейросеть по ремастерингу треков? Чтобы прям разделяла инструменты, каждый переигрывала и сводила все в новый микс. Я видел начало этого пути, но какого-то прям развития не заметил. Надо будет изучить вопрос, а пока слово Роме Парыгин.
1: «Гражданскую оборону» я услышал первый раз, по-моему, во втором классе. И это был как раз тот альбом «Поганая молодежь», на котором находится эта песня прекрасная «Я выдуман напрочь». И она мне запомнилась тогда больше всего. И с годами, так сказать, я слушал разные стили музыки, и когда я начал заниматься ска-музыкой и все в этом роде, я много лет думал именно об этой песне, и сейчас все сложилось, и мне кажется, очень классно.
0: Двухклассно, я бы даже сказал. Эх, сейчас бы во второй класс и открыть для себя гражданскую оборону. На уроке гражданской обороны, а не вот это вот все. Интересно, что бы сказал Егор про этот кавер? «Радар, я выдумал».

0: «Фанатека» на нашем радио.
1: За всю историю «Фанатеки» я получал ровно два предложения от музыкантов поправить свое здоровье за эфир. Починить зубы было полезно, но надо было ехать куда-то типа Краснодар. И услуги уролога, но тоже где-то далеко и без надобности. Третий музыкант услуг как раз не предлагал, но подпись в письме сразу обратила на себя внимание. Кандидат медицинских наук, врач-хирург, проктолог. Ну, наконец-то, подумал я, апологетом говнорока в этой стране просто необходим личный проктолог. Все сошлось. Подружились. Доктора звали Валентин Короткий, и тогда он трудился в группе «Короткая любовь». Позже его следы были обнаружены в проекте «Югославия», а сегодня Валентин представил новый творческий движ. Супергруппа «Вам» выпускает свой первый альбом. «Вам». Он мог бы называться «И не снилось», но нет, он называется просто «Первый альбом» и состоит из 5 треков.

Интергруппа – это, конечно, очень жирно, ребята. Супергруппа – это когда Гарик Сукачев, Сергей Воронов, Толя Крупнов, Рушан Аюпов и так далее. Или когда Джордж Харрисон, Боб Дилан, Рой Орбисон, Том Петти и Джефф Лин. Вот это да. А когда это Валентин Короткий, Саша Кружок Васев и Мурат Лактик Эсид Сифербеков – это слишком рано для приставки «Супер». Тем не менее, удачи. Не разделяю страсть Валентина к грязному, а давайте останемся в лоре и скажем говнозвуку. Но это дело ребят. Нравится — пожалуйста. Не только у Валентина это не люблю, а вообще у панков и постпанков. Хотел отдать альбом сразу Чупе в пропанк, но почему-то, наверное, эхом от гражданской обороны, решил показать у себя. Мне кажется, кому-то зайдет. Аванс вам, ребята. Вам, танцы.

0: на нашем радио.
1: Как я и сказал в прошлой программе, поп-гранж-группа «Убиль» на этой неделе выпускает свой третий большой альбом «Нормальная музыка». Какая-то у нас пошла простота в креативе названия альбомов. Первый альбом «Нормальная музыка». Альбом-вечеринка, феерично посылающий к черту фальшь и стресс. Это азартное предложение бросить все и сбежать в лучшую жизнь без напрягов, оправданий и бесконечных доказательств собственной значимости. Альбом звучит так, как будто для его записи случайно встретились Аврил Лавин, The Rolling Stones, Абба и Бруно Марс. Он легкий, но не безответственный. Сквозь него проходит тема настоящей любви, а музыка выступает самостоятельным персонажем истории. Думаете, все? Нет. Это кислородная маска во времена коммерческих ИИ-проектов, подростковый бунт миллениалов, возвращающий в эпоху поп-панка.

Да, все так, как и было написано выше, в этой стенограмме креативного штурма под панчем для промо. Легко, попсово, весело, то есть все говорило о том, что альбом можно отложить в сторону от нашего формата, не в том смысле, что все плохо, а в том, что мы уже достаточно представили работу и в чартовой дюжине, и в нашей же фонотеке. Если бы не трек «Прихоть» и немножечко номер «Инсценирую смерть», добавивших для меня новых и самых не ярких, а крутых красок в эту работу. При общей ностальгической ноте пластинки Варе и Егору удалось пробиться в моем лице сильно дальше конца 90-х, дальше миллениалов, к зумерам. Где-то на секунду повеяло группой «Квартал», ранним «Браво», «Калибри» и множеством похожей музыки, так и не выбравшейся из тех 80-х годов. Просто чуть облегченный. Я думаю, Варя и Егор этого не поняли и не закладывали, а я тут подгоняю под ответ. Но мне хочется. Хотя, мне кажется, жанр этот не выберется и из нашего времени, но за ностальгию, ребята, спасибо.

0: на нашем радио.
1: И еще один дуэт, группа «Наконечный», известная своей душевностью на стыке поэзии Серебряного века и альтернативного рока, объединилась с бунтарями «Sell Out», чтобы выпустить совместный сингл «Полюби меня, лето». Симбиоз души и драйва, два ярких представителя новой рок-волны, соединяют поэзию и панк. Тревожное межсезонье наконец-то обретает свой гимн. Песня построена на контрасте холода ушедшей весны, жажды свободы от обстоятельств, воспоминаниях о детстве и юности, когда было спокойно и беззаботно. В ней слышен тот самый народный надрыв, который отличает «Наконечного», и драйвовый ритм, за который ценят «Sell Out». Это уже не просто песня, а саундтрек к сезону, когда хочется все забыть и просто дышать. Все на сегодня. Бежим смотреть второй групповой круг чемпионата мира по футболу. Оле-оле. Вы слушали программу «Марафон 15». Не пропустите уикенд книжки «Кинооблучение» на нашем радио. Не пропустите концерт кино в Лужниках 21 июня. Меня зовут Андрей Куренков. До встречи через неделю в новом выпуске «Фанатеки». Хорошей музыки должно быть гол. Ах, должно быть много. Пока. «Наконечный», «Sell Out», «Полюби меня».

0: «Ипотека» на нашем радио. Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
3: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио. Так звучит наше радио.

0: Наша реклама.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Где участок выбрать?
5: Какой фундамент?
4: Какой кирпич?
5: Сколько это вообще стоит?
6: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
7: Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.
8: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
9: Записывай, запоминай.
10: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: радио.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, не прет вот.

Все пускается в полет.

лестничной площадке, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака, потому что жизнь не ждет, не оглянешься и святки, только промежуток.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.